0: Tiesto.
1: Hey guys, we're Fast Boy. My name is Alec.
2: Jam, мама музыка.
3: Вера. Номер 1.